Хоянмик нарагунна саагасситсарнерусуктуксаа саагаруарпуси таккунинганиллиасаартунит нипилиортоойуманнервит налунеерсиюннарпутит уваттиннут оқааравгигиюннариартаттигит нипилио аперсортоойуманнервиллуунни канутуинна қаужиюматуиннаттиартугут нарасаагасси хоянми тавовусин қауппат утилармиугут унноқаттаарниарпуси